0: If it's happening in Southampton, we've got the news. The Southampton Talking Newspaper, every Monday at 8 a.m, only on Hours FM. Bringing Winchester to you, the Hours FM Talking Newspaper, every Saturday at 5.
1: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
2: Today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that. An enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel. All of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
3: Radio. The medium that's now large.
0: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@hoursfm.co.uk.
4: Дорогие друзья, добро пожаловать на программу «Русская душа» на УАЗ FM 99.8. Присоединяйтесь к нам. Мы будем говорить о том, что нам дорого, и слушать русскую музыку. Пишите нам на WhatsApp 077-846-91440 или звоните на номер 02-381-9800-72. You are listening to the Russian program «Русская душа». I'm Alina. Welcome to the show.
5: Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами!
4: Голос, который вы только что услышали, принадлежит Юрию Левитану, человеку, чей голос объявил всему Советскому Союзу о начале Великой Отечественной войны. Это было 22 июня 1941 года. И сегодня в нашем специальном эфире, посвященном Дню Победы, мы начинаем с этого момента. The voice you just heard belongs to Yuri Levitan, the man whose voice announced the beginning of the great patriotic war to the entire Soviet Union. It was June 22, 1941. And today, on this special broadcast dedicated to Victory Day, we start from that very moment. И наша первая песня написана Булатом Акуджавой для фильма «Белорусский вокзал» 1970 года. Она называется «Нам нужна одна победа». Она стала гимном солдат, которые прошли через огонь не ради славы, а ради жизни. And our first song was written by Булат Акуджава for the 1970s film «Belarusian Station». It is called «We Need One Victory». It became an anthem of soldiers who walked through fire. Not for fame, but for life. Let's listen. Нам нужна одна победа.
6: Здесь птицы не поют. Деревья.

Саутгемптон. Это Аваз ФМ 99.8 и самая душевная программа на этой волне «Русская душа» с вашей ведущей Алиной. 9 мая – День Победы в России и многих постсоветских странах. Но сегодня мы не просто слушаем песни, мы отправляемся в путешествие через 4 года, которые изменили мир. Good evening, Саутгемптон. This is Аваз ФМ 99.8 and the most heartfelt show on the deal «Русская душа» with your host Алина. May 9th, Victory Day in Russia and many post-Soviet countries. But today we are not just listening to songs. We are traveling through the 4 years that changed the world. Великая Отечественная война длилась 1418 дней и ночей, с 22 июня 41 года по 9 мая 45 года. Почти 4 года, 4 года огня, потерь и мужества. Песня, которую вы сейчас услышите, была написана в самые первые дни войны. Ее полное название «Священная война». Первая же строка «Вставай, страна огромная», а припев повторяет «Идет война народная, священная война». Эта песня стала голосом советского народа, который поднялся на защиту своей земли. The Great Patriotic War lasted 1418 days and nights from June 22, 1941 to May 9, 1945. That's almost 4 years. 4 years of fire, loss and courage. The song you are about to hear was written in the very first days of the war. Its full title is a Sacred War. The first line says, Arise, great country. Let's listen. Идет война. Народная. Ансамбль Александрова.

0: Вы слушаете «Русская душа» на ВАЗ FM 99.8. Song that kept soldiers alive. Stay with us. Песни, что спасали солдат. Оставайтесь с нами. No one is forgotten. Никто не забыт. Среди первых песен войны была и задорная «Три танкиста». Она появилась еще в фильме «Трактористы» 1939 года, но в годы войны стала маршем танкистов. Легкая, ритмичная, но полная отваги. Among the first songs of the war was also the cheerful «Three Tank Men». It originally appeared in the 1939 film Tractor Drivers, but during the war it became a march for tank crews. Light, rhythmic, but full of courage. Let's listen. Слушаем «Три танкиста».
1: На границе

0: 24 hours a day, Hours FM, online and on air.
1: Победа была еще далеко, но песни продолжали создаваться. Одна из них – «Весна 45-го года». На самом деле она была написана Давидом Тухмановым в 1975 году к 30-летию Победы. Но в нашем списке есть также песня «Ах, эти тучи». Давайте послушаем ту, что говорит о весне, пахнущей дымом, но и надеждой. In 1945, victory was still far away, but songs continued to be written. One of them is The Coming Spring, or Ach, Those Clouds. Actually, the song Spring of the 45th Year was written in 1975 by composer David Tukhmanov for the 30th anniversary of the victory. But on our list, there is also a song, Ach, Those Clouds. Let's listen to the one that speaks of a spring that smelled of smoke, but also of hope.

1940 году композитор Дмитрий Покрас и поэт Борис Ласкин написали песню о девушке-партизанке из молдавского местечка «Смуглянка». Широкую известность песня получила только в годы войны, когда ее исполняли многие фронтовые ансамбли. Она легкая, танцевальная, полная юношеской надежды. In 1940s, composer Дмитрий Покрас and poet Борис Ласкин wrote a song about a partisan girl from a small Moldavian village, Smuglyanka, dark skinned girl. The song became popular only during the war, when it was performed by many frontline ensembles. It is light, danceable, and full of youthful hope. Let's listen, Smuglyanka.

«Журавли» – одна из самых трогательных советских песен о войне. Поэт Расул Гамзатов написал стихи в 1965 году после посещения Хиросимы. Его поразила японская девочка, которая делала бумажных журавликов, веря, что они спасут ее от болезни. Гамзатов написал о том, как павшие солдаты превращаются в белых журавлей и продолжают лететь. Положенный на музыку композитора Яна Френкеля, текст стал песней, которую исполнил Марк Бернес и записал ее за 2 месяца до своей смерти. «Журавли» стали реквием по всем, кто не вернулся. «Cranes» is one of the most touching Soviet songs about war. Поэт Расул Гамзатов wrote the poem in 1965 after visiting Hiroshima. He was struck by a Japanese girl who made paper cranes, believing they would save her from illness. Гамзатов wrote about how fallen soldiers turned into white cranes and continued to fly. The song was set to music by composer Jan Frenkel and was made famous by Mark Bernes, who recorded it just 2 months before his death. It became a requiem for all those who did not return. Журавли, Марк Бернес.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Еще до войны в 1938 году была написана простая лирическая песня о девушке, ждущей солдата. Ее звали Катюша. В годы войны эта песня стала легендарной. В ее честь советские солдаты назвали новые ракетные установки «Катюши». Она и сегодня одна из самых известных русских песен в мире. Before the war in 1938, a simple love song was written about a girl waiting for her soldier. Her name was Katyusha. During the war, this song became legendary. Soviet soldiers nicknamed their new rocket launchers Katyusha after it. Even today, it is one of the most famous Russian songs in the world.

Только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.

И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу.

тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она.

0: Поэтому знаю, со мной ничего не случится.
1: Today on Русская душа, Victory Day, Songs of War, Memory of Heroes. Сегодня в Русской душе День Победы, Песни войны, Память о героях. Из фильма «Офицеры» 1971 года песня «От героев былых времен» стала одним из главных гимнов памяти. Слова «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой», высечены на мемориальных стенах. Эта страшная война затронула практически каждую семью в Советском Союзе. Сегодня бессмертный полк идет с портретами предков, дедов, прадедов, бабушек, кто воевал или работал в тылу, чтобы отдать дань уважения тем, кто защищал наше будущее. From the 1971 film Officers, the song from the heroes of bygone times became one of the main items of memory. The words "No family in Russia where its hero is not remembered" are carved on memory walls. This terrible war touched almost every family in the Soviet Union. Today, the immortal regiment marches with portraits of ancestors, grandfathers, great-grandfathers, grandmothers who fought or worked in the rear to pay tribute to those who defended our future. Here is Vladimir Zlatousky. Let's listen at героев былых времен.

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

Оба моих дедушки воевали. К сожалению, их не стало, когда я была совсем маленькой. Мне не довелось услышать их истории, но я знаю, что слова этой песни правдивы. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Мы чтим память, мы чтим тех, кто защищал наше будущее. Спасибо. Both of my grandfathers fought in that war. Sadly, they passed away when I was very young. I never got to hear their stories, but I know the words of these songs are true. There is no family in Russia where a hero is not remembered. We honor the memory. We honor those who defended our future. Thank you. А сейчас настоящий символ любви и памяти. Песня «Синий платочек» родилась до войны в 1939 году. В последующем слова поменялись, и 12 апреля 1942 года она была исполнена Клавдией Шульженко. Так родилась легендарная строчка «Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих». Эта песня стала символом веры, надежды, ожидания женщины в тылу. И сегодня «Синий платочек» — это не просто песня, это живая память о тех, кто ценой жизни приближал победу. And now a true symbol of love and memory, Синий платочек, Blue handkerchief. This song became a symbol of faith, hope and the waiting for the woman behind the lines. And today, Blue handkerchief is not just a song. It is a living memory of those who brought victory closer at the cost of their lives.

0: Почему Европа и Россия празднуют День Победы в разные дни? Из-за часовых поясов и второго подписания. 7 мая 1945 года Германия капитулировала в Реймсе во Франции. Это было 7 мая вечером по местному времени, но в Москве уже было несколько часов спустя. Сталин потребовал подписать капитуляцию еще раз в Берлине, в столице поверженного врага. И вот 8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени капитуляцию подписали в Берлине. В Москве уже было 00:43 9 мая, поэтому Европа помнит 8 мая, а Россия 9 мая. Вторая мировая война длилась 4 года. Она унесла столько невинных душ. Память о них вечна. Булат Акуджава, бери шинель, пошли домой. This second war lasted 4 years. It took so many innocent souls. Their memory is eternal. Here is Bulat Akuджава. Take your overcoat. Let's go home.
1: 24 hours a day, Hours FM, online and on air.

0: Пошли домой.
1: А сейчас особенная песня «Пусть всегда будет солнце». Она родилась из простого и мудрого пожелания маленького мальчика, 4-летнего Кости Баранникова. В 1928 году, узнав значение слова «всегда», он написал волшебное четверостишие о солнце, небе, маме и себе. Позже поэт Лев Ашанин и композитор Аркадий Островский превратили это пожелание в песню. В 1962 году ее впервые исполнили на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки. И за свою простоту и глубину она сразу покорила сердца. Песня стала гимном детей не только в СССР, но и по всему миру, напоминая нам о самом главном – о мире, о любви и о надежде. Давайте послушаем песню, которая объединяет всех нас, в чьих сердцах навсегда осталось детство. And now a special song, Let There Always Be Sunshine. It was born from a simple, profound wish of a child, 4-year-old Kostya Baranikov. In 1928, having learned the meaning of the word always, he wrote a magical poem about the sun, the sky, his mother and himself. This wish was later turned into a song by poet Lev Ashanin and composer Arkady Ostrovsky, and was first performed in the 1968 World Youth Festival in Helsinki. With its heartfelt plea against war and for peace, it became a beloved anthem for generations in the USSR and far beyond. Listen to the song that unites all of us children at heart. Пусть всегда будет солнце.

0: Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.
1: И вот наступило 9 мая 1945 года. Голос Юрия Левитана объявил: «Великая Отечественная война окончена». После этих слов вся страна плакала и обнималась. И сегодня мы завершаем нашу программу главным гимном Победы – «День Победы» в исполнении Льва Лещенко. And then came May 9th, 1945. The voice of Yuri Levitan announced the great patriotic war is over. After these words, the whole country wept and embraced. And today we end our program with the main victory anthem – «Victory Day» performed by Lev Leshchenko. Мы начали с ужасного голоса, объявляющего войну. Мы закончили голосом победного мира. Между ними 4 года горя, подвига, потерь и надежды. Песни, которые мы сегодня услышали, рождались на поле боя, в окопах и землянках, а после войны в память о тех, кто не вернулся. Они напоминают, у победы есть цена. И пусть эта цена никогда не будет заплачена снова. We started with a terrifying voice announcing war. We ended with a triumphant voice announcing peace. Between them, 4 years of grief, heroism, loss, and hope. The songs we heard today were written on the battlefield, in trenches, in dugouts, and after the war, in memory of those who did not come back. They remind us victory has a price, and may that price never have to be paid again. Сегодня наш эфир был особенным. Мы помним, мы гордимся. Это был Аваз ФМ «Русская душа». Спасибо, что слушали и были с нами. Today our broadcast was special. We remember, we are proud. This was Аваз ФМ «Русская душа». Thank you for listening and being with us. И пусть во всем мире наступит мир. And let peace come to the whole world. Пока-пока.

мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли